0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Начинается чемпионат мира по футболу, а это значит, независимо от погоды, болельщики будут в честь каждого матча устраивать барбекю или шашлыки, или собираться на гриль. Как ни назови, приготовленные на природе вместе с друзьями мясо и рыба под пиво или вино идут особенно хорошо. Правила о том, где и как в Германии устраивать гриль, чтобы не пришлось платить штраф, сегодня в подкасте. В студии я, Алена Колесникова, и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Кать, ну, с грилем и барбекю в Германии абсолютно такая же ситуация, как со всеми остальными приятными вещами. Это значит сначала изучить правила досконально, а потом уже получать удовольствие. Я вижу, что у тебя целый большой список в руках, с него мы начнем, а потом уже поговорим о приятных сторонах гриля.
2: Из этого большого списка я упомяну только несколько пунктов, а именно, перед тем, как вы соберетесь что-либо грилить, вам нужно обязательно узнать о правилах разведения огня в вашем городе. Во всех населенных пунктах есть специальные места, которые отведены для этого. Они называются гриль-плац или гриль-хюте. То есть такие домики, где тоже можно развести, устроить мангал и пожарить мясо. И также очень важно, если вы снимаете дом и хотите устроить гриль-пати и пригласить друзей на барбекю, вам нужно обязательно спросить разрешение у хозяина, можно ли устраивать гриль-пати непосредственно в вашем жилище.
1: Это что касается дома, но сходные правила и для съемных квартир. Сначала нужно обратиться к непосредственному владельцу жилья, будь то какая-то организация или частное лицо. Но кроме того, вам придется еще пообщаться с соседями, потому что существует правило, что если соседям мешает дым и запах жарящихся шашлыков, соседи имеют право на вас пожаловаться, и потом уже на свое усмотрение будет поступать владелец жилья, либо все-таки разрешит делать какое-то определенное количество раз в год, либо запретит это полностью. Еще хочу напомнить, климат у нас все-таки меняется, и достаточно часто на Германию обрушивается, ну, невиданная доселе жара, а также засухи. Вокруг городов горят леса, а в парках, в городской черте, и не только в парках, а и на частных участках, в такие периоды запрещено разводить огонь. Обращайте внимание на это, пожалуйста, прежде чем вы захотите устроить шашлыки на своем собственном участке. Что еще интересно, городские парки, в которых когда-то можно было устраивать барбекю совершенно спонтанно, приехать с компанией и нажарить сосисок, теперь пользование этими парками для компаний, для дней рождения или свадеб упорядочено. Большинство парков внесены в специальные списки в интернете, где можно открыть план парка и зарезервировать участок на определенный день, на определенное время, сразу оговорив при этом количество гостей.
2: Кстати, интересный факт. Не во всех городах Германии можно грилить, например, каждую неделю. Я посмотрела правила, и что интересно, если даже вы устраиваете барбекю у себя на личном участке, то, например, в Штутгарте вы имеете право устраивать гриль-пати только три раза в год и не дольше 6 часов. В Бонне раз в месяц. А в Баварии, например, ну, я так понимаю, что речь идет о всех баварских городах, не более 5 раз в год.
1: С одной стороны, звучит это очень странно и даже бесчеловечно, а с другой стороны, в тех районах, которые полностью состоят из домов с участками, если это будет происходить чаще, все лето над этими районами будет висеть плотное облако дыма и будет пахнуть мясом и рыбой. Я думаю, что для жильцов это действительно сложно и неприятно. Что еще хотела сказать, на балконах и террасах разрешены только электрические приборы, потому что слишком высока огнеопасность. Если на балконе установить нормальный угольный гриль и разжигать его по всем правилам, полетят искры прямо на балконы ваших соседей. Чем это может закончиться, даже не хочется об этом думать.
2: Алена, кстати, ты слышала о том, что существуют одноразовые грили?
1: Я видела такие на торговых платформах. Я их никогда еще не видела в работе, как бы in action, да? Но мне, честно говоря, кажется, что это больше игрушка. Это вот когда очень-очень хочется приключений и совершенно больше нечем заняться, то можно тогда взять с собой пару сосисок и испортить их вот на таком гриле. Я видела сама два вида. Один напоминает такую вот крупную картонную коробку для сапог, примерно такого размера. Ставится на такие же картонные ножки, внутри уложены почему-то кольцами, крупными кольцами угли. По периметру это защищено каким-то слоем, который, видимо, должен быть огнеупорным, но вот, судя по фотографии, он не вызвал у меня никакого доверия. И что самое забавное, вот эти вот палочки, металлическая решетка, на которую положено над углями класть продукты, вот эта решетка не металлическая, а из тонких деревянных реечек. Это значит, что вся конструкция обязательно прогорит, а если она не прогорит, то просто ничего не приготовится. Ну, как я уже сказала, игрушка. И еще один тип одноразового гриля – это такая вот из алюминиевой плотной фольги как бы ванночка, где лежат угли и сверху металлическая решетка. Мне кажется, что это очень опасная вещь. Я совершенно не могу себе представить, каким образом можно было бы об эту штучку не обжечься. Кроме того, расстояние между углями и решеткой настолько невелико, что обязательно все подгорит. В рекламе, конечно, были фотографии, где невероятно красивые стейки или куриные грудки или какие-то потрясающие совершенно не сгоревшие сосиски лежали на этом гриле, но мне кажется, это фотошоп, да, и хорошие продукты будут просто испорчены.
2: Ну, это не обязательно должен быть фотошоп, можно просто приготовить на нормальном гриле, а потом положить просто на одно.
1: Ну, да, я думаю, что человек, которому нужно сделать хорошую, красивую рекламу, способен и не на такое.
2: Ну, понятное дело, что вот эти одноразовые грили, назовем их так, нужно сразу выбросить, отнести на помойку, но они прогорают. А как насчет правил гриль-пати?
1: Ты знаешь, я вот человек, который 30 лет практически уже живет в Германии, у меня выработалась стойкая привычка всегда в любой ситуации за собой прибираться, и даже за окружающими, да, за друзьями, за детьми. Насколько все это действительно обязательно в этой ситуации, я не знаю. А ты смотрел какие-нибудь правила по этому поводу?
2: Да, я посмотрела несколько правил, и я была на нескольких гриль-пати. Ну, в принципе, народ-то убирает, конечно. То есть надо убирать за собой. То место, которое вы арендовали на гриль-плац, вы, конечно, должны оставить чистым.
1: Может быть, немножечко вытоптанным,
2: ну,
1: да?
2: Ну да, конечно, это я понимаю. Не без этого, не без этого.
1: Осталась еще одна немаловажная вещь, а именно штрафы.
2: Ты знаешь, вообще штраф за неправильно проведенное гриль-пати может достигать 5000 евро. Тут уже, конечно, в зависимости от того, сколько вы правил нарушили.
1: Я думаю, что 5000 евро – это, скорее всего, шашлыки в какой-нибудь зоне, где этого делать нельзя никогда. Это где-нибудь в лесу, да еще и в период засухи. Или там будет еще хуже?
2: Ну, я думаю, что да, если гриль-пати было причиной пожара в лесу, например.
1: Так что отнеситесь к этому, пожалуйста, серьезно, потому что гриль – это в большинстве случаев открытый огонь, а в Германии к этому относятся очень серьезно. Грили, конечно, бывают очень разные. Бывают бюджетные электрические грили, которыми прекрасно можно пользоваться на балконах и в собственной кухне. Бывают газовые грили, достаточно большие установки. Ими пользуются и профессиональные повара. Но настоящий гриль, тот, который мы все любим, это, конечно, угли, это, конечно, открытый огонь. Ну и человек, который умеет со всем этим обращаться. Кать, есть у тебя какие-нибудь любимые блюда, сделанные на гриле?
2: Ну, я очень, например, люблю в одном греческом ресторане, который находится недалеко от меня, дораду с гриля. В принципе, на гриле-то можно готовить все от овощей до мяса, и мне кажется, все вкусно.
1: И рыбу, и морепродукты, абсолютно все можно так или иначе грилить, ну, потому что это элементарная тепловая обработка. Традиционно так сложилось, что когда мы каждый год напоминаем вам о том, как правильно грилить в Германии, не нарушив при этом ни одного правила, мы делимся также и своими рецептами, и я расскажу сегодня об одном из самых любимых, а именно о креветках на гриле с паприкой и помидорами. Известно, что для того, чтобы мясо, рыба, морепродукты получились максимально вкусными, их перед тем, как класть на мангал, следует мариновать. Вот для таких морепродуктов мой любимый маринад состоит из белого вина, сладкого соуса бальзамика, большого количества чеснока, провансальских травок и оливкового масла. Как минимум 3 часа креветки должны в этом провести, а потом насаживаются на палочку, чередуясь с маленькими помидорчиками шерри и желтой паприкой. У желтой паприки наименее агрессивный вкус, и, в принципе, блюдо это получается очень нежным, низкокалорийным и на редкость элегантным. Вот если вам нужно устроить элегантное пати, то это самый лучший рецепт.
2: А если не элегантное пати?
1: Ты имеешь в виду запряженное там, может быть, с просмотром футбольного чемпионата?
2: Да, мясо, пиво.
1: Ты знаешь, я немножечко стесняюсь об этом рассказывать, но ладно, хорошо. Дело в том, что я не люблю свинину, и я ее практически никогда не ем сейчас. Но вот когда ела, самой вкусной свининой в моей жизни были шашлыки, а именно свинина 12 часов пролежала в майонезе. Нарезанные уже куски, больше там ничего не было, просто свинина и майонез. Ни соли, ни сахара, ни каких-то добавок абсолютно, ни перца. Ее привезли в громадной кастрюле, и там она плавала. Ее немножечко вытирали от майонеза, нанизывали на шампуры и клали на угли. Выглядело это, скажем так, по-простому, но аромат и вкус у этой свинины были совершенно потрясающие. Много такого, конечно, не съешь, и лучше ее употреблять с большим количеством салата. И вот я помню, были еще в Советском Союзе такие таблеточки Алахол для печени. Я думаю, тоже не повредит. В принципе, конечно, это не то, что любит наш организм. Это как бы серьезный удар по здоровью. Но, опять же, раз в год почему нет?
2: Особенно сейчас, когда начинается чемпионат мира по футболу. 11 июня.
1: А ты откуда знаешь?
2: Я бывший спортсмен. Увлекалась одно время футболом. Бойфренд у меня тоже был футболист. Один из бойфрендов. Привычка осталась интересоваться.
1: Ну вот, очень вовремя тогда мы подготовили эту передачу, и я желаю вам приятного просмотра для всех, кто будет смотреть. Хороших гриль-пати на все лето, ну и в целом, солнце и мира.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песни на русском языке, которые мы подобрали для вас.

0: проделайте водную процедуру.
1: «Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.